зеленая, я забываю все кругом и ожидаю Рождество. Напоминает елочка мне день.